Бель каза лата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю ката, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,